0: Rádio Covilhã.
1: É fumeira de andorinha, filhão, é sangue novo.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».